Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: слушайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 12 сентября будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
6: Ложь.
5: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем.

0: радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 12 сентября будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2016 год.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии от 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 12 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Эльдорадио. Радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101-2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Яндекс.Погода 12 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижний

0: Тагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: 19 сентября – день, когда «Ладо» покупать особенно выгодно. «Ладо» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить упорносов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
5: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил, срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
6: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
7: Нижний Тагил.
8: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
9: Нижний Тагил не «Сахара».
8: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
10: ТРП «Депо» и проспект Ленина, 62.
2: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8 57 04.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда, избирательного объединения, Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Авторадио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый «Сыробогатов». Ванночка 400 граммов. 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Вау, столько всего. И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй. Рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь

Настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 12 сентября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в дневные часы около 21 градуса со знаком плюс. Наслаждаемся бабьим летом, друзья.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Всем доброе утро. Ну что, друзья, вот и наступили долгожданные, желанные, самые дорогие, волшебные выходные. Проведите их вместе со мной здесь, на Экорадио. Я Наталья Миронова. Желаю всем отличных выходных дней, прекрасной субботы. Пусть будет она именно такой, какой вы ее себе и запланировали. А может быть, даже чуточку лучше. Пусть вам хватит сил, энергии на все дела. И еще останется много времени на отдых и, конечно, близких людей. Отправляемся на встречу этому новому дню. Задорная Минелли прямо сейчас на Экорадио.

0: радио. Реклама.
1: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1

0: 700 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

всегда найдете на Экорадио. Прямо сейчас Мадонна, затем Зиверт и Айс Гергерт, Алиф Арбин и еще много-много звездных имен. Оставайтесь вместе со мной на Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2016 год.
3: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификации. Разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

У кого-то в сердце зима, у нас бабье лето и в сердце, и за окном. Вы только посмотрите, как ярко, сочно, свежо, красиво. Листья уже по-осеннему, разноцветные в солнечных лучах, ну такие красивые. Ловите мгновение бабьего лета, наслаждайтесь теплом, музыкой на Экорадио и, конечно, общением с родными, близкими, друзьями. Сегодня, кстати, день осенних цветов. Ну, посвящен праздник, конечно, красоте осенней природы. Давайте восхищаться ею вместе. Вы на Экорадио, 11.50. 50 на наших часах. Впереди у нас Тиесто и Кэрол Джи. Я Наталья Миронова. Желаю вам чудесного дня.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
4: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга

0: Жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик-шоу Мир Джуманджи».
2: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год. 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале будет пасмурно, ближе к ночи возможен дождь. Ветер северо-восточного направления слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Завтра уральцев ждет облачный день с прояснениями, временами возможен дождь. Столбик термометра будет показывать в районе 18 градусов выше нуля.
0: Экорадио. Новинка эфира.

0: что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.
0: Ведь

Очередная мощная новинка от Вани Дмитриенко. На этот раз в коллаборации с Мальбек и Сюзанной. Первый вариант трека, кстати, не слишком понравился поклонникам, но Ваня не растерялся и оперативно перезаписал композицию, что пошло, вероятно, ей на пользу. Ну, вот что это, если не любовь к своим фанатам? Проголосовать за эту новинку эфира «Экорадио» можно на нашем сайте ekoradio.ru. Приглашаем вас туда.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этой осени. В Сатурне. Теннет Т4С. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас. Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4Л от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 и по телефону

0: 37.05.65. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил, 2026 год.
2: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
3: Нижний Тагил не Сахара.
2: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
4: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
5: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
6: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль, но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
8: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Тедди Свимс, мистер всезнающий, так называется его трек, если переводить на русский язык. Вы на Экорадио, 12:27 на часах. Давайте тоже почувствуем себя всезнающими и посмотрим, какова ситуация с топливом в Нижнем Тагиле и Качканаре. По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено на заправке Юнефть, улица Садовая, 33, это в Нижнем Тагиле. Есть 92 и 95 бензин. Качканар, Лукойл, улица Строителей, 24, только дизельное топливо. Нижний Тагил, Лукойл, Черноисточинское шоссе, 64Г, есть 95 и дизельное топливо. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива, конечно же, необходимо уточнять непосредственно на автозаправках. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

0: От 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осень. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5». И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник. И получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд. От 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера Аками Тагил.
3: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: Аками. Проверено друзьями.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Очень трогательная история от Люси Чеботиной, трек «Аэроэкспресс» только что на Экорадио. 12:51 уже минута показывают наши студийные. У микрофона Наталья Миронова. Всем добрый день. Всероссийский день охотника и рыболова отмечаем сегодня, 12 сентября. Вот такой неофициальный, но уверенно любимый многими праздник подкинул нам праздничный календарь. Погода чудесная, я бы сказала, даже идеальная для похода в лес, в горы или на речку. Природа всегда дарит спокойствие и возможность отдохнуть от городской суеты. Воспользуемся же моментом для того, чтобы перезагрузиться. Всем удачного дня! Мы двигаемся далее. Впереди A7S, далее Добро и в финале этого музыкального часа Кайга и Ava Max.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир». Джуманджи.
1: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября. По будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил. 2026 год. 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону. 41-87-04.
2: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня вечером на Среднем Урале будет пасмурно, ближе к ночи возможен дождь. Ветер северо-восточного направления слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Завтра уральцев ждет облачный день с прояснениями. Временами возможен дождь. Столбик термометра будет показывать в районе 18 градусов выше нуля.

0: Это достаточно.
1: Вот это большая редкость, настоящий алмаз, джазовая композиция в современной актуальной подаче. Автор музыки и песен Виктор Вавилов, он же набирающий популярность исполнитель, выступающий под творческим псевдонимом «By India». Трек построен на плавной джазовой мелодии, мягком вокале артиста и гармоничном сопровождении женских хоровых партий. А какая красивая метафора в основе. Возлюбленная сравнивается с великим произведением искусства. Проголосовать за эту композицию я зову вас на наш сайт ekoradio.ru, и пусть красоты в эфире Экорадио будет как можно больше.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта». С выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредита по программе и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8 912 608 13 80. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
4: Категория 0+. 2026 год.
5: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Теннет Т8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре Теннет Т8 в Русальянс на фестивальной 5B строение 5 от 2 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5B строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.

0: октября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: ТНТ-8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре ТНТ-8, Сатурн Р-Авто на сверху.

Но действительно, несмотря на то, что на календаре сентябрь, в душе-то у нас все еще лето. Да и погода подсказывает, что холодам пока еще места нет. Бабье лето в разгаре. Это Джонни и Федук только что на Экорадио. На часах 13:41. С вами сегодня Наталья Миронова. Всем здравствуйте. Прекрасная суббота во всех отношениях. Сегодня погода действительно восхитительное настроение. Надеюсь, у вас такое же. Если еще нет, тогда делайте громче и веселитесь от всей души под музыку на Экорадио. Сейчас Дуа Липа, затем коллаборация Димы Билана и Мари Краймбрери. И это, конечно, далеко не весь список треков, которые нас ждут впереди. Оставайтесь вместе со мной на одной волне, пусть ваш день сложится максимально удачно.

0: Телеграм-канал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
6: Ложь.
5: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик-шоу Мир» Джуманджи.
2: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Это Зиверт на Экорадио. Этот музыкальный час подходит к своему завершению. 13.56 на часах. Впереди финальные минуты украсит Тейт Макрей. Будем слушать трек «Спорткар». И представляет себя летящими за рулем быстрого спортивного авто, как в фильме, ну, «Форсаж», например. Не зря же франшиза в итоге растянулась на сколько? На 11 фильмов. А Вин Дизель и Пол Уокер стали иконами гоночного стиля, если можно так выразиться, конечно. Ну вот, вспомнили фильм и захотелось его пересмотреть. Вот вам и идея для вечернего субботнего киносеанса. Всем хорошего дня, я Наталья Миронова. Встретимся в новом музыкальном часе.

arms. Экро радио.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале будет пасмурно, ближе к ночи возможен дождь. Ветер северо-восточного направления слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Завтра уральцев ждет облачный день с прояснениями. Временами возможен дождь. Столбик термометра будет показывать в районе 18 градусов выше нуля.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
3: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
11: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера Аками Тагил.
12: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
13: Аками. Проверено друзьями.
14: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
15: Нижний Тагил, не Сахара.
14: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
16: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
10: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8 77 04.

14.22 на часах. С вами Наталья Миронова. Приветствую всех на Эко-радио. Сегодня 12 сентября, и вот какой удивительный праздник выпал на сегодняшнюю дату. Это день заглядывания в окна. Представляете? Праздник, конечно, неофициальный, но, мне кажется, очень такой осенний. Темнеет уже рано, и по вечерам окна загораются, и невольно задумываешься. А сколько людей живет за этими окнами? Сколько там судеб строится? В зеркальные окна студии Эко-радио тоже иногда заглядывают. В основном это девушки, чтобы посмотреть свое отражение, увидеть. Ну вот, раскрыла вам все секреты, кроме одного. Впереди прямо сейчас на Эко-радио певец Юрий Николаенко, он же NU.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

Вы на Эко-радио, 14.35 на часах. Друзья, мы продолжаем держать руку на пульсе и информировать вас о наличии топлива. По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент бензин

в наличии на заправке Юнефть, улица Садовая, 33, есть 92-й, 95-й и дизельное топливо. Это Нижний Тагил. А в Качканаре Лукойл, улица Строителей, 24, там в наличии дизельное.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

51 показывают наши студийные. С вами всю эту субботу я, Наталья Миронова. Всем большой привет. До конца этого музыкального часа компанию нам составят Баста и Дмитрий Журавлев. Их совместная работа «Девочка в цветах» появится в нашем эфире на финальных минутах. Также будут рехапы Софиан де Гейнс, а уже прямо сейчас у нас будет возможность поплакать вместе с Голливудом. Его слез страстно желает Люся Чеботина. Ее трек «Летит» в ваши динамики, делайте громче и подпевайте.

0: Авторадио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Только боль. Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале будет пасмурно, ближе к ночи возможен дождь. Ветер северо-восточного направления слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Завтра уральцев ждет облачный день с прояснениями. Временами возможен дождь. Столбик термометра будет показывать в районе 18 градусов выше нуля.
0: Новинка эфира.

Альберт Брайт раскачал эфир Экорадио, и мы на этой мощной волне несемся далее. 15:12 на часах. С вами всю сегодняшнюю субботу и до конца этого часа я, Наталья Миронова, всем желаю прекрасного дня. В календаре 12 сентября, и пусть еще бабье лето за окном, но вот календарь уже подкидывает нам интересные праздничные даты, по сути, подсказывающие, чем заняться в холодные длинные вечера. Сегодня Международный день вязания крючком. Это уже не необходимость сегодняшнего дня и не женская обязанность, как было в прошлые столетия. Сегодня это приятное хобби. Поэтому тех, кто увлекается вязанием, поздравляем от всей души. Сегодня ваш праздник. Ну а мы возвращаемся к музыке. Группа «Градусы» прямо сейчас на Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без. Цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов, ванночка 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и «Байдрюгин Константин Дмитриевич», ОГРНП 304-662-533-101, 2016 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Сильная композиция от Нюши, пронизанная личным опытом, болью, разочарованием, обретением веры, веры в себя. Философия поддержки в каждой ноте. Вы на Эко-радио. Всем здравствуйте. Меня зовут Наталья Миронова. 15:29 на часах. Сегодня наслаждаемся субботой. По статистике, кстати, именно субботу, ну еще пятницу, конечно, дни считают самыми любимыми и ждут их. Сегодня еще, кстати, день осознанности. Осознанную мелодию от Нюши мы слушали только что. По крайней мере, про осознанность написано в календаре. Осознанность – главный тренд наших дней. Радио, конечно, в тренде, и именно так выбирает для вас музыкальные композиции, чтобы счастливых лиц на улицах нашего города и в автомобилях становилось только больше. Вы в этом можете убедиться сами, делайте громче и наслаждаемся.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада».

подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада Нагальян». Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей.

0: Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил».
1: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: «Аками». Проверено друзьями.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Breakdown.
1: Мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

А мы не переживаем, у нас все отлично, у нас суббота, мы на Эко-радио, вместе с нами здесь только что был диджей Smash. 15.51 на наших студийных, до конца этого музыкального на нашей волне появятся Али Фарбин и Маэстик. Егор Крита уже прямо сейчас, Артемас, ждет, не дождется своего выхода. Я же, Наталья Миронова, с вами уже должна прощаться. Встретимся завтра здесь же, на самом родном и любимом Эко-радио. Всех обнимаю, хорошего вечера!

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 16 часов. Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 сентября будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 17 градусов.

Всем большой привет! Меня зовут Настя Невская. Добро пожаловать в Coverland. В течение следующего часа мы услышим захватывающие интерпретации любимых треков. Каверы – это возможность взглянуть на знакомую песню по-новому. Впереди насыщенный плейлист с разнообразными жанрами. Сегодня мы начнем с инди-рока, который прозвучит по-электронному.

Дуа Липа и Элтон Джон сделали клубный трек в 2021-м. Тем самым дали прекрасный повод диджеям сделать клубный трек в квадрате. Ремикс от Питера Канильяро. Осваивать диджейское искусство он начал в 12 лет. А прорыв в карьере случился как раз во время релиза этого ремикса. А вот прорыв группы Рэм случился в 91-м. Классическая баллада альтернативного рока. Спустя 34 года трек примеряет новый электронный жанр.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
5: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
6: Категория 0+.
7: 2026 год.
8: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса.

0: наличии от 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
4: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Гимн нулевых. Разоблачение процветающей Калифорнии. Red Hot Chili Peppers. Кавер от Sin Cola. Перцы. Это золотая эпоха MTV. И у них в этом плане есть коллеги. Певица Эмилия. Ее дебютная и главная удача – трек, который сегодня звучит в кавер-версии от диджея Эми.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
5: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

В августе 2001-го команда Apple получила прототип для воспроизведения песен. Ребята по очереди слушали одну песню в наушниках. Этой песней была Groove Jet диджея Спиллера с вокалом британской дивы Софи Элис Бэкстер. В наше время вокальную конкуренцию Софи могла бы составить Лика Морган. Она сделала немало интересных каверов. В ее копилке обновленная версия дебютного сингла Бритни Спирс.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И

0: если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Ульха. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Музыкальный коллектив Capital Boy, состоящий из талантливых продюсеров Ивана, Денниса, московского саунд-продюсера Алекса, а также певицы из Лос-Анджелеса. Группа, известная своими каверами на золотые хиты начала 2000-х. Удачное сочетание классического и диско-хауса. Прямо сейчас трек, который в оригинале принадлежит певице Дайде. Над кавером потрудился диджей Бромейдж.

Это был Coverland на Эко-радио. Меня зовут Настя Невская. Всем желаю отличных выходных впереди. Напоследок песня, которую должна была петь Pink, но по неизвестным причинам она ее отвергла. Этому треку суждено было стать хитом с вокалом Адама Ламберта.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Как превратить 20% в 50%? Купите в строительном магазине «Сом» любую...

0: люстру или светильник. И получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304 662 533 101 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing some.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 сентября будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 17.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эльдорадо. Радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз.

0: Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха.

отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 сентября будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 17 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в

0: Ичи от 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточнить у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Голосуй за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 сентября будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 17 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном —

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире,

0: где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
5: Ложь.
4: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: слишком сложно. И смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложно.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 сентября будет облачно с прояснениями. Возможен дождь.

Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 17 градусов.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: закупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
0: «Территория звука».
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. Три часа без остановки. Территория звука на связи.
3: Территория звука.
2: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
4: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
5: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Вот и наступила осень. Пора открытия клубных сезонов, интересных событий и новых мероприятий. Об этом мы еще с вами поговорим в течение нового 935-го выпуска моего радио-шоу. Также сегодня я продолжу вас знакомить с яркими артистами, которые наполняют электронную прогрессив-сцену потрясающими работами и замечательными сетами. Встречайте, новый гость моего радио-шоу – диджей Акробат. Профессиональный диджей и продюсер, чье музыкальное мастерство познали клаберы в различных частях земного шара. Мировую известность Акробат приобрел на танцполах острова Панган, где уже много лет является резидентом культовых клубов «Guys Bar» и «Lighthouse». Своим гармоничными, выстроенными, эмоциональными, насыщенными сетами он создает неповторимый момент танцевального трипа. Мощный грув, гипнотические перкуссии, четкие акценты на мелодии и атмосфера в саунде. Вот определяющие элементы его звучания. Поскольку для создания ярких, интересных пейзажей требуется вся звуковая палитра, то говорить о жанре становится непросто. Широту его коллекции проще описать выражением «No Limits». Это и мелодик хаус, инди и, конечно же, прогрессив хаус. На сегодняшний день присутствие этого имени в лайнапе служит гарантией качества и воплощением звуковой магии на танцполе, где важную роль играют главные качества акробата – ловкость, гибкость, сила и музыкальный баланс. Ну что ж, нам предстоит в этом убедиться в течение ближайшего часа. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу «Digital Emotions». Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Вы слушаете радиошоу Digital Motions. Сегодня свой гостевой микс представляет диджей Акробат. И в начале его сета мы слушаем две его совместные работы «Сталимус». Эксклюзивный материал в радиошоу

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions, и, как всегда, по традиции, в середине программы я представляю свой гастрольный график. На этой неделе в субботу мы отправляемся в Переславль-Залесский, где состоится фестиваль «Сфера» с потрясающим составом артистов, где, кстати, будет играть диджей Акробат. На следующей неделе, это уже 18 сентября, я отправляюсь в Киров на площадку клуба «Фабрика», а 19 числа резидентская вечеринка в клубе «Гича». Но, конечно, мы все ждем, и невероятный ажиотаж вокруг даты 26 сентября, «Сумерки», 10 эпизод и выступление в рамках моего проекта аргентинской суперзвезды Хуана Эбанеза. Да, «Сумерки» возвращаются, магия момента, глубина звука – все это в вечернем мероприятии. 26 сентября, Москва, клуб «Треф-8», «Фонарев», Хуан Эбанез. Мы ждем продажи билетов на сайте fonarev.com. А мы с вами продолжаем наслаждаться гостевым миксом музыканта и продюсера Акробата в радиошоу «Digital Emotions».

0: Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1716.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
4: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.

всем вечерний салют. Это «Овердрайв», ваш главный радиоаперитив перед бурными ночными приключениями. Я Настя Невская и автор проекта «Диджей Алексей Крафт». Мы стартуем без раскачки, ведь у нас уже играет «Diamond Rings». От Фаб Массимо. Парень из берлинской тусовки. Коллекционирует винтажные фанк-пластинки и превращает их в жирный хаос. Его трек вышел на крутом британском лейбле Get Twisted Records. Бриллиантовый саунд для тех, кто знает толк в настоящем стиле. Погнали!

трек «Starwine» от Benny B и Modestis. Забавный факт. Француз Бенджамин Браун, он же Benny B, больше 20 лет руководил культовым парижским танцевальным радио, прежде чем встал за вертушки и решил показать всем, как надо делать бенгеры. Этот релиз вышел на лейбле Happy Music, и он буквально заставляет танцевать даже тех, кто просто сидит в пробке.

Жара в овердрайве нарастает. Прямо сейчас в ваших динамиках пульсирует трек «Як-як» от лондонского продюсера Онива. К слову, псевдоним артиста переводится с французского как «Погнали». И этот парень делает это. Он взял легендарную африканскую песню 80-х от Мори Канте и превратил ее в гипнотический афротек-гимн. Трек вышел на авторитетном лейбле On Records. Это не просто музыка, это настоящий шаманский обряд для ваших колонок.

Ну что, друзья, наша сегодняшняя порция овердрайва подошла к концу. Мы пронеслись от берлинского фанка до африканских мотивов и немецких битов. Надеюсь, ваш вечер получил правильный импульс. С вами были Настя Невская и диджей Алексей Крафт. Не забывайте поддерживать высокий уровень эйфории. Слушайте только качественный саунд и танцуйте

Ох, голландский ветеран Фейд Легранд со своим «I'm Ready» на Darkline Recordings устроил нам настоящую прожарку. Но мы не снимаем планку, прямо сейчас в эфир врывается трек «In My Mind». Совместная работа виртуального проекта «Melon» немецкой команды DMNDC и лейбла «Dance Fruits Music». Эти немецко-нидерландские кудесники построили целую империю, переделывая легендарные хиты в ультрамодный хаус.

до африканских мотивов и немецких битов. Надеюсь, ваш вечер получил правильный импульс. С вами были Настя Невская и диджей Алексей Крафт. Не забывайте поддерживать высокий уровень эйфории.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».
5: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
6: Overdrive.
7: You are not ready. It could knock you down hard.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.
16: Overdrive.

Доброго вечера всем, кто решил настроиться на правильную частоту. Это Overdrive от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Меня зовут Настя Невская. Отбрасываем бытовые заботы в сторону, потому что у нас в колонках идеально замешанный коктейль. Виски энд кола от лондонского дуэта Apex Ape. Бен и Сэм начинали как убежденные хип-хоп-диджеи, но вовремя поняли, что их истинное призвание — разрывать хаос-танцполы мощными британскими плотными

В эфире «Овердрайв». И прямо сейчас ваши колонки испытывает на прочность итальянец Пьеро Перупа с треком «What I Do». Мало кто знает, но до того, как разрывать мировую сцену, Пьеро годами работал на обувной фабрике в Италии и вручную собирал кроссовки. Зато теперь он точно знает, под какую музыку эта самая обувь.

должна стираться на танцполе. Релиз отдан в руки авторитетного лейбла Spin Indie. Идеальный итальянский грув, под который просто невозможно сидеть с серьезным лицом. What

Повышать градус в эфире. В овердрайве включился режим турбо. Это Banger Go Mood. От главврача бразильской танцевальной сцены Эйлока и продюсера Джоа. Имя Эйлока в переводе с санскрита означает «свет». И этот парень реально освещает путь всем любителям плотного баса. Он первый бразильский диджей, пробивший отметку в 5 миллиардов стримов. Трек вышел на его собственном лейбле. Контроверсия. Если ваши машины или наушники поддерживают режим форсажа, поздравляю. Он только

0: When they shaking in your face, go and flex it. When they doubt in your face, go and flex it. When they hover in your face, go and flex it. Unsure, dumb, just...
1: А сейчас время сменить траекторию и добавить немного стиля. В овердрайве звучит Latin Bag от французского эстета Рафаэль Керато. Интересный поворот судьбы. Рафаэль родом из Прованса и строил профессиональную карьеру в настольном теннисе. Но после травмы поменял ракетку на синтезатор. И не прогадал. Этот чеканный, как удар по шарику трек, вышел на лейбле Syncope. Выверенный до миллиметра звук, который бьет точно в цель.

Blend Need Want. Отправился отдыхать, но наша звуковая лаборатория работает без перерыва. Прямо сейчас в эфир вырывается парижанин Dusty Cloud со своим филигранно-темным релизом Obsession. Томас сбежал из Франции в Лос-Анджелес, но сохранил верность суровому стилю. Он принципиально носит только черный оверсайз и пишет исключительно мрачный, пробивающий бас-хаус. Трек издан на лейбле Confession. И это чистая акустическая магия для

Вот так незаметно наш сегодняшний сеанс звуковой терапии под названием «Овердрайв» подходит к финальной точке. Мы с вами успели заглянуть на лондонскую тусовку, оценить итальянский обувной хаос, выжать максимум из бразильского форсажа и погрузиться в парижский андеграунд. С вами были диджей Алексей Крафт и Настя Невская. До встречи!

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Radio.
1: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

долго искал других, но все без ответа. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Считайте, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не

0: радио.
1: Just when you think you've finally let go.

arms. Радио.

0: стал винне.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.